0: Представьте, не жалею.
1: Привет всем, я Денис Майданов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
2: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопрос.

Как же так я сегодня живу за границей? Не покинув страны, не

полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: вкусом. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

решением терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене?

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет, тур, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламы.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Спаси меня.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101. Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 1111.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Выйду за околиц, сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишни и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон. Защити свой сад.
3: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Реклама. Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
6: Белье такое белое, даже без кипячения.
7: Отлично справляется со сложными пятнами.
8: Отстирывает даже в холодной воде.
5: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
9: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет. Мне бы из бухты той

приятно. Ну что же, дорогие друзья, 2 мая на календаре. Здесь Артем Демин, я с вами до полудня. Праздники сегодня: день брата и сестры, день трюфелей, день домашнего пивоварения. Принимайте поздравления и слушаем хорошую музыку. Доброе утро.

0: Лауреат премии «Шансон года» 2026 Денис Майданов верит в любовь, а я верю в то, что вы не забыли, что уже сегодня Первый канал в 21:35 покажет вам ежегодную церемонию вручения премии «Шансон года 2026. Это будет телеверсия. И вы обязательно увидите, как золотые гитарные грифы получают Михаил Шуфутинский, Денис Майданов, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие-многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35. И не забывайте, что эта информация для лиц старше 12 лет.
1: С каждым годом уже круг и острее боль разлук, а зарубки глубже.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Красивые слова популярнейшей советской песни «Москва майская» неслись в эфире всего Советского Союза, и как много в них было энтузиазма, жизни, устремленности в будущее и, конечно, весны и предвкушения счастья. И даже тогда, в очень серьезной с точки зрения идеологического контроля время, надо было быть страшным занудой, чтобы вспомнить о том, что 1 мая – это день солидарности в памяти демонстрации рабочих на площади Хаймаркет в Чикаго. Они вышли на улицу 4 мая 1886 года против полицейской жестокости. Обернулось все стычками с полицией, перестрелками, взрывами бомб, гибелью и ранениями десятков людей с обеих сторон. Такой вот печальный повод для праздника, о котором, конечно, вспоминать было как-то странно. Потому что весна, потому что радостно на душе. День уходит, и прохлада освежает и бодрит. Отдохнувший от парада город праздничный гудит. Вот когда встречаться парам говорливо и жива, по садам и по бульварам растекается Москва. Хороший, в общем-то, праздник. Впрочем, есть люди, которым сегодня хочется именно 1 мая грузануть нас своим нудным бубнежом про солидарность и борьбу пролетариев всего мира за трудовые права. Остались еще такие, мягко говоря, экспонаты.
2: Дорогие друзья, уважаемые мои товарищи, сегодня 1 мая приобретает действительно свои первые очертания. Речь не идет о красных шариках, речь сегодня идет о том, что простой труженик должен бороться за свое рабочее место, за мир, за достойную жизнь в этом мире. Во имя созидания, во имя дружбы и братства. Ура!
3: Ура!
2: Ура!
3: Ура!
2: Ура!
1: Это выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Смысла в его словах особого нет, как и в любых ритуальных заклинаниях. Сегодня днем с огнем не найдешь работящего человека, которому нужны Зюганов и его КПРФ. Если возникает проблема на работе, с начальством, куда разумнее пойти, в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру? Толку будет больше, чем от человека, которому так хочется угробить своим занудством прекрасный весенний праздник. Ну и его к лешему. С 1 мая вас, дорогие друзья!
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Кстати, вы тоже можете рассказать, где вы, с кем, чем занимаетесь, как проходят ваши майские праздники, какие у вас планы на сегодняшний день. Чем займетесь? Пишите +7 909 955 1030. Мобильные выходные на радио Шансон никто не отменял, поэтому ваши приветы я смело могу почитать. Ну а пока я Ирина Круг и Никита Осин с треком «Без тебя».
1: Мне надо.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Внимание, вопрос.
3: Есть дела интересные?
4: Все сложно.
2: Ни свидетелей, ни улик.
4: Но надежно.
3: Я вам столько дел раскрыла.
2: Что за девушка?
4: Детектив на все руки.
2: Короче, тут такое дело.
3: Я не такая.
4: Новые серии.
2: Звучит многообещающе.
4: В субботу в 18:25.
2: А мотив?
4: Вечерний детектив.
2: Замечательно.
4: На канале ТВ-центр.
3: Женщины его тоже любят.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: то, что кто рано встает, тому шансон привет передает. Огромный привет Евгении Алексеевной. И поздравляю ее с майскими праздниками. Это сообщение от Тамары. Алена сейчас на работе, настроение отличное. Передает привет друзьям из разных городов нашей страны. Они самые лучшие, пишет Алена из Ростова-на-Дону. Светлана из Алексина также передает привет всем. Купила билет уже на «Эх, разгуляй». Завтра на работу проведу мероприятие для детей. Будет весело и интересно. Ну что ж, Светлана, вы просто молодец. Билеты на «Эх, разгуляй». Это круто.
1: Собрался.

8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Число отечественных жизненно важных препаратов России должно достичь 90% к 30-му году. В таком случае страна почти полностью обеспечит себя необходимыми лекарствами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее сообщалось, что к 30-му году ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а к 36-му году – 81 год. Кроме того, Голикова заявила, что сегодня в России проживают 26 тысяч студенческих семей, половина из них имеют детей. Вице-премьер отметила, что в прошлом году, благодаря созданию в отдельных вузах соответствующей инфраструктуры, 2500 студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях. В стране работает система единого окна для молодых семей, где они могут получать всю необходимую информацию. Кроме того, в прошлом году открыли 250 комнат матери и ребенка в высших учебных заведениях, а по итогам первого квартала этого года их количество выросло до 324. Самые аккуратные водители в России в первом квартале ездили по дорогам Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирская и Ростовская области, Татарстан. В топ-5 наиболее аварийных автомобильных марок по ОСАГО вошли «Лада», «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Ниссан». На популярные китайские бренды пришлось порядка 9% ДТП. Примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Расстояние от мангала до дома, деревьев и сухой травы на дачном участке должно составлять не менее 5 метров. При готовке шашлыков надо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности, предупреждает МЧС. Для розжига следует использовать специальные жидкости. Бензин или спирт могут быть опасны. Спасатели также рекомендуют не оставлять огонь без присмотра. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +7. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Евгений Григорьев, дорогие друзья, лауреат премии «Шансон года 2026». И сегодня можно будет на первом посмотреть, как Женя получает премию и как он получает свой золотой гриф. Начало в 21:35, первый канал, церемония вручения премии «Шансон года», телеверсия, категория 12+. Ну а мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Доброе утро, Артем. Я в данный момент работаю, сообщает нам Александр Наумов, а вечером буду смотреть премию «Шансон года». Передаю привет огромный своим друзьям, с кем был на церемонии вручения премии «Шансон года» в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Ну и также привет всем, кто меня узнал. Так, еще сообщение с удовольствием почитаю. Надежда Устинова. Открытки. Так, отлично. Открытки тоже принимаются. Почему бы нет? А Наталья Зайцева из города Клина пишет, что ей приятно в этот выходной день находиться в компании «Радио Шансон». Хорошего дня всем слушателям и вам, Артем. Спасибо огромное, Наталья. Взаимно. Надежда Ершова просит передать ей привет. Надежда, вам огромное привет. Ну и, конечно же, удачи, которая вам сейчас необходима. Так, ладно, впереди у нас Владислав Медяник, Юрий Антонов, Михаил Бублик и Афина. Ну, а прямо сейчас Владимир Ждамиров, «Купола колокола». Всем еще раз доброго утра, прекрасного настроения. 2 мая на календаре. Здесь Артем Демин.

0: Реклама.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Да, дорогие друзья, бархатному шансону, потому что следующее грандиозное музыкальное событие, на котором мы с вами можем встретиться, это бархатный шансон, и пройдет он 7 дней с 24 по 30 октября. Пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек» станет эпицентром настоящего праздника, и выступят, конечно же, ваши любимые артисты и Михаил Бублик, и Михаил Шуфутинский, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов, и многие другие. Так что присоединяйтесь. Все подробности, все билеты на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. Ну, а что касается ваших приветов, то они есть, и я их с удовольствием почитаю. Так, здравствуйте, Артем. Здравствуйте, дорогой Газарез. Кстати, Газарез был на концерте тоже, да, у нас в Санкт-Петербурге в четверг. Культурный привет вам из культурной столицы. Питер наш гостеприимный, рады всем. Спасибо за позитив на шансоне года. Всегда, пожалуйста, до сих пор позитив гуляет по жилочкам тела. Ну, а продолжение имеет. Сегодня едем к Афине на концерт. Почему? Да потому что шансон наше все. Привет всей нашей дружной команде. И еще один привет я хочу прочитать от Елены. Доброе утро. Позавчера весь вечер смотрела репортажи от моих друзей, которые были в Питере на шансоне года. Было супер. Прошу передать им огромный привет. А в планах сегодня-завтра, если получится, найдем именно то, что хотим. Купить в нашу замечательную баню на дачу диван для дорогих гостей. Всех слушателей радио «Шансон» с праздником. Прекрасного настроения. Великолепной погоды. А нам с мужем удачи. Елена из Королева. Ну что, вспоминали мы с вами Афину. И давайте ее слушать прямо сейчас. Мы там...

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Соглашаюсь, что во всем не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стой. Но все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви, и оно простое.

0: никогда.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лауреат премии «Шансон года 2026» Евгений Кемеровский на радио «Шансон». Уходи, но останься. Доброе утро, радио «Шансон». Мы с подругой поехали на машине в путешествие по нашему северо-западному региону. Сейчас едем по Питеру, впереди у нас Ленинградская область. К вечеру должны приехать в Вологодскую область. И очень надеюсь успеть зайти домой в Архангельской области к началу трансляции на Первом. Передаю привет моему водителю Марии и поздравляю всех слушателей радио «Шансон» с майскими праздниками и с отличной погодой. Ну что, я могу действительно подтвердить, что в Санкт-Петербурге погода прекрасная. Не знаю, как в Архангельской области, надо будет спросить у Марины Дымовой, которая как раз сейчас и находится где-то там в Архангельской области. Любовь, увидите Марину, передавайте ей огромный привет. Скоро услышим Анатолия Полотно и Федю Кармана, ну а прямо сейчас, после 11.

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Арабскими Эмиратами вызвало бум спроса россиян на поездки в страну. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, интерес к направлению растет, несмотря на рекомендацию не продавать туры в Эмираты. Спрос стимулирует не только возможность купить билеты на прямые рейсы, но и большие скидки на проживание в отелях. Ламидзе отметила, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке туристам придется самостоятельно решать вопрос возвращения на родину. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал учитывать мнение пациентов при внедрении цифровых технологий в здравоохранении. Политик отметил, что не поддерживает дублирование работы, когда медикам приходится заполнять документы и в электронном, и в бумажном виде. Однако необходимо учитывать интересы пациентов. Кому-то достаточно электронного формата, а кто-то настаивает на бумажном. Медведев добавил, что цифровизация – это правильный вектор развития. Однако бумажные документы стоит сохранить для тех, кто пока не доверяет современным технологиям. ГОСТ на шаурму введет технический комитет, который активно участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Стандарты планируется подготовить в установленные сроки, то есть до конца года, рассказала РИА Новости замглавы Роскачества Елена Сарацева. Специалисты разработают рекомендации по ингредиентам, технологии приготовления шаурмы и срокам годности продукта. Минимальную продолжительность школьных перемен в России необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками. Перемены в 5-10 минут недопустимы, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Кроме того, по его словам, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Эксперт направил обращение в Роспотребнадзор. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +8. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

ночь не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: крошечном грейс.
1: И уже через 12 с небольшим часов вы можете смотреть на Первом канале, как Александр Новиков получает премию «Шансон года 2026». И также вы увидите, как золотые гитарные грифы достались Михаилу Шуфутинскому, Стасу Михайлову, Денису Майданову, Олегу Газманову, Ирине Круг и многим-многим другим. Включайте сегодня первый в 21:35 и смотрите телеверсию «Шансон года 2026». Ну а я, Артем Демин, напоминаю вам, что мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. И с удовольствием почитаю приветы, которые вы отправляете на номер +7 909 955 103.0. Поздравляю всех с первомайскими праздниками. Всем привет, кто отдыхает, отличного отдыха. Ну а кто трудится, и я в их числе, хорошего настроения. Это от Инны. Доброе утро, Артем. Как же приятно слышать в эфире. Спасибо за работу. Спасибо, Мария, массажист. Спасибо. Так, была с дочерью на шансоне в Москве 25-го. Первый раз. Мы в восторге. Так, все было круто. Спасибо вам за концерт. Смотрите сегодня трансляцию, если вам понравился концерт Зинаида. Обязательно все увидите. Ну, а в самое ближайшее время на радио «Шансон» будут Михаил Шуфутинский, Виктор Королев, Иван Кучин, Елена Ваенга. А прямо сейчас Григорий Лепс и «Я поднимаю руки». Еще раз всех приветствую. Еще раз всем доброго утра. 2 мая на календаре. Ура!

0: Реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль, пора встречать. И пускай не хочет.

зойку одевать. Ей, что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицу.

0: Реклама. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

За эту песню «Хочу тебя я как весны» у Виктора Королева, кстати, есть золотой гитарный гриф. Он обладатель премии «Шансон года». Утро доброе, Артем. Привет всем отдыхающим и работающим. Я повар ресторана, поэтому мы работаем, когда другие отдыхают, пишет Алексей из Астрахани. Алексей, какие же вкусняшки вы сейчас там готовите в ресторане? Расскажите, что самое вкусное, какое самое вкусное блюдо в вашем ресторане? Просто интересно. Вдруг когда-нибудь окажусь в Астрахани. Добрый день, радио «Шансон». Хочу передать привет своим братьям Игнату в Тюмень, Сане и Стасу в Петропавловск, в Республику Казахстан. Это Павел из Тюмени. Я на даче и в данный момент тружусь на благо собственной дачи. Ну, какой молодец. Это тоже нужное дело, между прочим. Дорогой Артем, в рамках мобильных выходных привет и благодарность вам с Мариной за прекрасный концерт «Шансон года» в Санкт-Петербурге. Спасибо огромное за личную встречу и фото, а также всем друзьям по чату, кто был на концерте и в сети онлайн смотрели трансляцию. Всем добра, позитива, любви от Натальи из Долгорукова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
5: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
8: Но
9: надежно.
8: Я вам столько дел раскрыла.
10: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
10: Звучит многообещающе.
9: В субботу, 18:25.
10: А мотив?
9: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
9: Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Это «Красный карман» и Михаил Круг на радио «Шансон». Добрый день, Артем. Моего внука тоже зовут Артем, ваш тезка. Он уже взрослый, ему почти 20 лет. С 5 утра сижу у центра диализа, жду жену и слушаю вас, слушаю радио «Шансон». Сидеть еще часа два. Спасибо большое за то, что вы есть. На душе кошки скребут, а слушаешь «Шансон», и вот как-то легче становится. Большое вам спасибо, Владимир из Питера. Владимир, всем здоровья и вам, и вашей супруге, и всем-всем-всем. Добрый день, всех с праздником. Хочу поздравить любимую супругу Наталью, которая сегодня работает в Москве, в кафе. Это сообщение от Евгения. Ну что ж, передаем привет всем, кто слушает радио «Шансон» на работе.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число европейцев, желающих переехать в Россию, растет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. К концу октября прошлого года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. К сегодняшнему дню эта цифра составляет порядка 3400. То есть за полгода число заявлений увеличилось в полтора раза. Володин указал на то, что Германия входит в число стран, из которых поступает больше всего заявлений о переезде в Россию. Местные власти могут запрещать разводить открытый огонь, включая приготовление шашлыков. Запрет возможен в случае повышения пожарной опасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. За нарушение требований может грозить штраф для граждан до 15 тысяч рублей. Если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима, штраф увеличивается до 20 тысяч. При нарушении, повлекшем пожар и повреждение чужого имущества, придется заплатить до 50 тысяч. Если последствия более тяжкие, нарушителю грозит уголовная ответственность. Около 40% россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека. В указанную сумму включены основные расходы на поездку – перелет, проживание, питание и развлечения, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Еще 18% готовы потратить от 250 тысяч до 320. 15% закладывают бюджет в 50-80 тысяч. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и Арабские Эмираты. Отмечается, что люди снова планируют отпуск заранее, а не в последний момент. В Москве успешно завершили первый проект комплексного развития территорий. На месте бывших промзон появились технопарк, жилой комплекс, медицинский центр и школа, сообщил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что в столице не должно быть депрессивных, заброшенных и неэффективно используемых участков. Сейчас в процессе разработки находятся более 400 проектов комплексного развития территорий. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Посмотреть, как сегодня группа «Лесоповал» получает премию «Шансон года», вы можете уже на Первом канале в 21:35. Не пропустите телеверсию церемонии вручения премии «Шансон года», категория 12+. Добрый день из теплых сибирских краев. Так начинается следующее сообщение, которое нам отправил Йонг Цой. У нас такая замечательная погода, айда все на Байкал. Если есть моржи или моржихи, то для вас все, что требуется. Сегодня посмотрю «Шансон года». Хотел посмотреть в Питере, утренних ведущих увидеть. Если есть запись, присылайте. Привет Аленке из Ростова и всей команде. Вы так зажигаете, и я все слышу. Писать не всегда могу. Поделитесь видеозаписями, те, кто был в концерте, на концерте в Питере, на концерте вручения премии «Шансон года», концерт лауреатов. Йонг Цою будет приятно. Ну а что, наши ближайшие планы следующие. Я по-прежнему читаю сообщения, которые вы отправляете на номер +7 909 955 1030. Ставлю вам самую лучшую музыку. Впереди Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, Ирина Круг, Сергей Куренков и многие любимые ваши исполнители.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми весь.

0: Великий воин. И про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. Великий воин.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: повезет.
1: Конечно, я полностью разделяю мнение Сергея Трофимова и всем желаю доброго утра, доброго дня, потом еще и доброго вечера. Да и пусть все эти майские праздники окажутся очень для нас добрыми и по возможности очень и очень теплыми. Доброе утро, любимое радио. Вместо шашлыка у меня уборка в квартире и грустный смайлик. Поздравляю всех с майскими праздниками, всем моим родным и близким в России. Привет из Израиля. Питер и Братск всегда с вами. Инесса. Спасибо, Инесса, из Нетании. Так, радио Шансон, передайте привет Сергею Орехову от его подруги Алины. И скажите, пожалуйста, Сергею, что я его очень сильно люблю и очень сильно жду. С огромным удовольствием мы говорим это Сергею Орехову в надежде на то, что сейчас Сергей Орехов слушает радио Шансон. Если слушает, то делает все абсолютно верно. Скоро Сергей Куренков, Леся Кир и Ирина Круг прямо сейчас.

колечко, да с браслетом, мне колечко, да на счастье.

Я подойду и обниму тебя за плечи. А ты с улыбкой спросишь,

хотеть, а просто я завожусь тебя касаясь.

темноте, а просто я завожусь тебя касаясь.

0: радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли». Ваша собака в безопасности.
3: «Тикс-фли». 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Привет, Хибик Дмитрий, а дочери Хибик Вари. Поздравляю нашу любимую бабушку Лидию Николаевну с днем рождения. Здоровья, всего самого наилучшего. Привет из Симферополя. Вместо шашлыков строим забор. Всех с праздниками. Артем, передайте привет Йонг Цою от любителей и ценителей шансона. Фото и видео ему скинула. Пишет нам Алена. Всех с праздником от Нелли из Димитровграда. Передайте привет Федюшкину Валерию. Скажите, что я его очень люблю. Едем на дачу. Всем большой привет из праздника. Это от Ольги. И передайте привет в Воронеж Димочке Никитину от Надежды. Люблю, жду звонка и, конечно, жду встречи. В следующем часе, дорогие друзья, слушайте хит-парад «Шансон года». Предоставим слово Рустему Ахметшину. Ну, а я прощаюсь с вами до понедельника. Артем Демин.

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Разрыв пенсии между регионами в марте превысил 23 тысячи рублей. Согласно данным социального фонда, наибольший средний размер пенсии зафиксировали на Чукотке – около 42 тысяч в месяц. Самый низкий показатель отмечен в Дагестане – 18 600 рублей. В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. Это, например, граждане, достигшие 80 лет, пенсионеры с иждивенцами, бывшие работники угольной промышленности и некоторые другие. В России готовят реформу школьного питания. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания, пишут «Известия». По данным Федерального собрания, сейчас около 60% школ имеют собственные пищеблоки, остальные пользуются аутсорсингом. При этом большинство столовых построены до 1980 года и требуют обновления оборудования. Гост на русскую кухню могут выпустить в виде книги с иллюстрациями и описанием. Об этом РИА Новости рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, до 2 июня проходит публичное обсуждение текста стандарта. В проект включены 130 блюд. При этом планируется дополнить его в последующем до 300 и разделить по категориям. Горячие блюда, супы, закуски, десерты. Гост описывает ингредиенты и технологию приготовления, которая в некоторых случаях может включать использование русской печи. Кроме того, в примечание к блюдам может отражаться и историческая справка об их появлении. Утвердить стандарт планируется до конца года. Радио «Шансон» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Уже сегодня Первый канал покажет телеверсию юбилейной 25-й церемонии. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35 для лиц старше 12 лет. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня без сложных теорий. Просто посмотрим, как живет музыка и артисты. Кто поднимается, кто притормаживает, а кто уже почти на вершине. 12 треков, 12 историй. У микрофона Рустем Ахметшин. Мы начинаем. Открывает этот выпуск персонаж, который в принципе не любит, когда ему что-то диктуют. Михаил Задорин со своим хулиганом на этот раз оказывается на 12-й строчке и выглядит так, будто это его вполне устраивает. Он не спешит, не оправдывается и явно не собирается становиться удобным. И, честно говоря, именно за это его любят и слушают. Чтобы проголосовать, число 57 отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер 12.
2: Я не умею.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Александр Новиков с новой авторской работой «Разлетелись как птицы» поднимается в чарте сразу на две ступени. Песня звучит свободно и легко, как будто ей вообще не важно, на каком...

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота. Через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем

На 9-й строчке трек, который давно стал универсальной реакцией на жизнь. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» снова попадают точно в настроение. Фраза на все случаи жизни. От «проспал будильник» до «опять понедельник». Именно поэтому она и работает. СМС-код число 38.

0: На восьмом месте «Атмосфера движения». Алекс Лим с «Вокзалом» создает ощущение дороги. Кто-то уезжает, кто-то ждет, а кто-то уже передумал и идет за кофе. Песня держит внимание не громкостью, а настроением. И это тот случай, когда хочется остаться на этом вокзале подольше. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 8.
2: Не звонил, ты бы не взяла.

0: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация несет ознакомительный характер и не является публичной
1: оферта. Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
3: Срок 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на aurora.ru/18+.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: А далее в хит-параде «Чистый парадокс». Чепик и Холла в песне «Не люби меня» формулируют просьбу, которую никто не собирается выполнять. Слова звучат одни, чувства читаются совсем другие. Именно это цепляет. Слушатель все понимает и остается вместе с этим хитом. СМС-код число 36.
0: «Шансон».

Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» держится в середине чарта уверенно и спокойно. Песня не требует внимания, она его просто получает. И остается в голове дольше, чем планировалось. СМС-код число 35. Шансон.

0: Стас Михайлов с песней «Летай» закрепляется на 5-й позиции и продолжает набирать высоту. Энергии есть, движение тоже, все идет по плану. Главное не забыть, где кнопка посадка. СМС-код число 25.
1: Шансон номер.

0: Под номером 4 сегодня «Настойчивость». Алена Петровская из песни «Сердце бьется в закрытую дверь» поднимается все ближе к вершине. С таким упорством дверь рано или поздно откроется. Но все зависит от количества ваших голосов, от вашей активности. Не забывайте голосовать. СМС-код число 54.
1: Шансон номер 4.

0: Александр Маршал – один из хедлайнеров прошедшей церемонии вручения премии «Шансон года». Напомню, золотой гитарный гриф артист получил за песню «Эти даты». Она остается в призовой тройке. Чтобы поддержать совместное творение Александра Маршала и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, голосуйте. СМС-код – число 39.
1: Шансон номер 3.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего

парадных словах и два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят ожиданием в прекрасных глазах.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но надежно.
8: Я вам столько дел раскрыл.
11: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
12: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
11: Звучит многообещающе.
9: В субботу в 18:25.
11: А мотив?
9: Вечерний детектив.
12: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
9: Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте смс с кодом песни на номер 8-909-955-1030. Алексей Брянцев, «Леди».
14: СМС-код, число 70.
13: Песня Алексея Брянцева «Леди» была написана несколько лет назад на берегу Черного моря. По словам артиста, изначально слова и мелодия были очень серьезными, и текст даже имел двойной смысл. Но со временем настроение и интонации как-то сами собой превратились в более легкую воздушную историю. Именно в этом варианте Алексей записал свою «Леди» в студии.
15: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: На второй позиции имя, которое не нуждается в представлении. Михаил Шафутинский с хитом «Последний полет» произвел фурор на прошедшей церемонии вручения премии «Шансон года» и продолжает удерживать наше с вами внимание. Если вам нравится эта песня, запомните ее смс-код. Число 21.
0: Шансон номер 2.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей

0: теперь предлагаю, как всегда, устроить небольшой привал, прежде чем мы начнем покорять вершину хит-парада. Вспомним всех участников программы. Михаил Задорин и его хулиган сегодня предваряют нашу дюжину. 12-я строчка. Григорий Лепс и Шаман с хитом «Она не скажет да» на 11-й позиции. Ответа все еще нет, но обсуждение идет полным ходом.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков поднимается на 10-е место. «Разлетелись, как птицы».

0: фраза, которая стабильно выручает в любой непонятной ситуации на 9-й строчке. Эдгар и Рада Рай. Вот зараза.
1: Ты удаляешь, но мир мой, как будто даже не встречались, а мне осталось...
0: Алекс Лим продолжает встречать и провожать поезда. Вокзал на 8-й позиции. Чепик и Холла собрали чуть больше голосов, чем неделю назад с песней «Не люби меня». 7-е место.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик летит спокойно, без лишних переживаний. «Лети, лепесток» на 6-й строчке.
3: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов не собирается терять высоту. Песня «Летай» закрепилась на 5-й позиции.
4: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская «Сердце бьется в закрытую дверь». 4-й.

0: Последний полет Михаила Шуфутинского на этой неделе занял вторую позицию. А вот дальше узнаем, кто сегодня будет обмывать золотую медаль шансон-чарта. Финал этой недели выглядит уверенно и вполне логично. Евгений Григорьев с новым хитом «Обожгла любовь» поднимается на вершину и занимает первое место. Песня зацепила с первых прослушиваний и не отпускает. А значит, все по делу. Чтобы помочь Жеке удержать первую строчку, голосуйте. Число 47 отправляйте на номер 8-909-955-1030. Это был хит-парад «Шансон года». Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Слушайте музыку, относитесь к жизни с юмором и помните, иногда одна песня говорит больше, чем длинный разговор. До встречи.
1: Шансон

полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Многие объекты культурного наследия в России нуждаются в ремонте после атак со стороны Украины. В Госдуме обсуждают законопроект, который поможет отремонтировать их в упрощенном порядке. Об этом пишет парламентская газета. Авторы инициативы предложили отменить получение задания и разрешения на такие работы, а также государственную историко-культурную экспертизу проектной документации. Владельцу объекта достаточно будет уведомить орган охраны о планируемых действиях. За громкие песни под гитару ночью могут оштрафовать. Об этом сообщил ТАСС юрист Александр Караваев. По его словам, в стране нет единого федерального закона о тишине. Правила устанавливают регионы. Обычно ночным временем считается период с 23 часов до 7 утра. И в эти часы громкая музыка расценивается как нарушение покоя граждан. Так, в Москве штраф для физлиц составляет от 1 до 2 тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма увеличивается. Более 3500 декоративных элементов установят в Москве ко Дню Победы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный – цвет Знамени Победы. Тематические декоративные конструкции появятся на въездах в столицу, в пешеходных зонах и парках. Флаговые композиции установят у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях. Погодная чехарда в виде теплого марта и снежного апреля будет увеличиваться. Таких перепадов станет в 2-3 раза больше в следующие десятилетия, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин. Минувший апрель оказался в Москве холодным, аномально снежным и дождливым месяцем. Среднемесячная температура воздуха составила около 6 градусов, что почти на 1,5 градуса ниже климатической нормы для апреля. В свою очередь, март в этом году выдался аномально теплым. Курс доллара на праздничные дни 74 рубля 80 копеек. Евро стоит 88 рублей 64 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: разлука для многих.
1: Я слышал, что сейчас о том ведется речь, чтобы там устроить место для досуга и приятных встреч. Питеру привет, хороших вам выходных, друзья, вне зависимости от того, где сейчас вы слушаете или смотрите радио «Шансон». Всем салют и здравия желаю. Очень рад новой встрече, друзья. Скоро в эфире чувственный расколбас от «Виа Волга-Волга». Обещаю жизнеутверждающий хит Анатолия Полотно и Феди Карманова, но прежде яркие картины былой страсти. Иван Кучин, «Сердце».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ.

0: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: И правда, мы же не святые. Да градус страсти поднимают выходные. Группа «Волга-Волга». Антон Солакаев, «Казань», большущий привет, дорогие друзья. Это радио «Шансон», у нас мобильные выходные, они продолжаются. Привет и поздравления. Интересные радиорассказы о том, как вы проводите эти майские дни. По телефону плюс 7 909 955 1030, смс, мессенджер Макс, сообщения свои не забывайте подписывать. Периодически все буду зачитывать здесь в радиоэфире. Что касается музыки, после небольшой паузы впереди одна из самых известных песен Игоря Матвиенко и Александра Шаганова из фильма «Зона любэ». Сезонная, да что там, внесезонная коронка от Бутырки, и не только, дождитесь.
1: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город. Сердце Родины моей. Красивые слова популярнейшей советской песни «Москва майская» неслись в эфире всего Советского Союза, и как много в них было энтузиазма, жизни, устремленности в будущее и, конечно, весны и предвкушения счастья. И даже тогда, в очень серьезной с точки зрения идеологического контроля время, надо было быть страшным занудой, чтобы вспомнить о том, что 1 мая – это день солидарности в памяти демонстрации рабочих на площади Хаймаркет в Чикаго. Они вышли на улицу 4 мая 1886 года против полицейской жестокости. Обернулось все стычками с полицией, перестрелками, взрывами бомб, гибелью и ранениями десятков людей с обеих сторон. Такой вот печальный повод для праздника, о котором, конечно, вспоминать было как-то странно, потому что весна, потому что радостно на душе. День уходит, и прохлада освежает и бодрит. Отдохнувший от парада город праздничный гудит. Вот когда встречаться парам говорливо и жива, по садам и по бульварам растекается Москва. Хороший, в общем-то, праздник. Впрочем, есть люди, которым сегодня хочется именно 1 мая грузануть нас своим нудным бубнежом про солидарность и борьбу пролетариев всего мира за трудовые права. Остались еще такие, мягко говоря, экспонаты.
3: Дорогие друзья, уважаемые мои товарищи, сегодня 1 мая приобретает действительно свои первые очертания. Речь не идет о красных шариках. Речь сегодня идет о том, что простой труженик должен бороться за свое рабочее место, за мир, за достойную жизнь в этом мире. Во имя созидания, во имя дружбы и братства. Ура!
4: Ура!
3: Ура!
4: Ура!
3: Ура!
2: Это выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Смысла в его словах особого нет, как и в любых ритуальных заклинаниях. Сегодня днем с огнем не найдешь работящего человека, которому нужны Зюганов и его КПРФ. Если возникает проблема на работе, с начальством, куда разумнее пойти, в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру? Толку будет больше, чем от человека, которому так хочется угробить своим занудством прекрасный весенний праздник. Ну его к лешему. С 1 мая вас, дорогие друзья.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: извини. Просто я устал.
1: Весенние виды спорта для женщин. Ходьба на шпильках, стрельба глазами. Радио «Шансон».

0: Пишу к вам с сообщением на всех парах от Маруси из Красногорска. Привет моим друзьям, с которыми мы встретились в Санкт-Петербурге на концерте лауреатов премии «Шансон года». Отдельная благодарность ведущему утреннего шоу 2D Марине Дымовой и Артему Демину за возможность увидеть их отличную работу, за возможность обнять их. Отдельный привет моему супругу Вадиму, который тоже стал слушать радио «Шансон» и ездить с нами на концерты. Всех с майскими праздниками, добра, здоровья и мира. Спасибо вам. Идем дальше, и после одной хорошей песни, ну, еще одна хорошая песня. «Елочки-иголочки».
1: Широка страна родная,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс-Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Стационных тут не избежать потерь. Назидательная история от Олега Алябина. Только что на шансоне дали на связи Елена из Москвы. Провожу все три праздничных дня в своем здоровом коллективе, в смысле дома. Много накопилось дел домашних. Никуда не хочу. В будни устаю на работе. Порадовала себя любимую покупкой кулона золотого в виде сердечка от любимого мужчины. К майским праздникам и классно провожу время. Как вы проводите, пишите на шансон, сообщение буду зачитывать. А прямо сейчас продолжение эфира. Тамара Кутицы. Девочки, он занят.

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Агентство недвижимости «Иванова и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Глава Минфина призвал россиян достать деньги из-под подушки и начать инвестировать. Банковский депозит – самый простой способ вложения накоплений. Он приносит хороший процент. Антон Силуанов заявил, что при хранении под подушкой деньги обесцениваются, не участвуя в развитии экономики и не принося доход владельцу. По словам министра, есть и другие направления для инвестиций – ценные бумаги, акции, облигации, а также вложения в инвестиционные институты. В этих случаях деньги работают в экономике. По словам главы Минфина, в последние годы миллионы граждан стали инвестировать свои сбережения на развитие страны. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ, по сути, требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда. Музаев признал, что действующая модель не идеальна, однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне. Плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине или пекарне, а также заказывают доставку, сообщает газета «Ру». Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров и кондитеров, коммунальные тарифы, аренда, налоги. Теперь держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки. Курс доллара на праздничные дни 74 рубля 80 копеек. Евро стоит 88 рубля 64 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

что просто сносит крышу. Спасибо Евгению Кемеровскому. Сегодня смотрим в 21.35 на Первом канале телеверсию церемонии вручения премии «Шансон года», где выступал, кроме других замечательных артистов, Евгений Иванович и победил в номинации «Поэт года». Всем салют. 13.06 в Москве. Майские выходные продолжаются. В студии Роман Шахов. Скоро в эфире одна из самых известных и позитивных песен Игоря Саруханова. Романтичный шлягер от Виктора Королева. А до этого певица года. Имя

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Уходи, май цветущий впереди». Спасибо Игорю Саруханову. Ой, друзья, сейчас у нас небольшой привал, как раз раздуем мангал. Вы тоже? Вот, видите. Ну и продолжим скоро в эфире радио «Шансон». Высокоградусный хит Александра Дюмина для души и шашлыка. «Афина» выгоняет мужика. А больше не скажу, пока.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Созакушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома от 55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.диспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оставительный характер и не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых.

еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватывать.

Такие песни душу согревают, эфир шансона точно украшают. Михаил Шуфутинский, Маша Вебер, Дарья сообщение от Анжелы. Мы сегодня на даче варим солянку и проводим воду на мангальную зону. Семья Осиповых, удачи вам, пожелаю, чтобы все получилось. Далее. Сегодня у нашей подруги Галины Смирновой юбилей. Мы поздравляем, желаем крепкого здоровья и душевного умиротворения. Город Набережные Челны, Людмила, Тамара и все-все подписали сообщение. Спасибо. Мы присоединяемся. Друзья, мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Пишите и сообщения. Подписывайте. Прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Внимание, вопрос.
7: Есть дела интересные?
8: Все сложно.
9: Ни свидетелей, ни улик.
7: Но
8: надежно.
7: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
8: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
7: Я не такая.
8: Новые серии.
9: Звучит многообещающе.
8: В субботу, 18:25.
9: А мотив?
8: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
8: На канале ТВ-центр.
7: Женщины его тоже любят.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курилов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

«Счастью влюбленных будет все путем». Стаффорд 63 только что в эфире «Шансона». Далее Ирина поздравляет мужа Александра Анциповича из Голицына с наступившим днем рождения. Я его очень люблю. Ему исполнилось 55 лет. Мы присоединяемся. Ну а следом в майском эфире Настасья Самбурская.

0: Реклама.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по словам депутата, кривой. Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги и только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Лучшим способом защиты от энцефалитного клеща является вакцинация. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, для дополнительной защиты можно использовать специальные препараты, позволяющие практически полностью защититься от клещей. После контакта с такими средствами они теряют способность присасываться, а защитный эффект сохраняется до 15 суток. Кроме того, применяются репеллентные средства, которые не уничтожают клещей, но отпугивают их. При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Это поможет снизить риск развития инфекций. Радио «Шансон» приглашают вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Телеверсию юбилейной 25-й церемонии сегодня покажет Первый канал в 21 час 35 минут. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35 для лиц старше 12 лет. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Дарья Березовская, радио «Шансон».

забудь такого гада. Заслуженная артистка России Елена Ваенга только что на майском шансоне. В столице 14.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Майские выходные продолжаются. Сегодня второе, на всякий случай сообщаю. В студии Роман Шахов. Немного ваши сообщения прочитаю в рамках мобильных выходных. Здравствуйте, хочу поделиться с любимым шансоном. У меня сегодня один годик, третьему внуку жду. Моих дорогих гостей Елена из Казани. Поздравляем вас. Галка на связи. Привет, шансончик. Классно отдыхаем. Муж на работе, а мы с детьми шашлычок жарим. Все прекрасно, всех с праздником. Как у вас? Расскажите всей стране. Привет и поздравления. Тоже можно все это в мобильных выходных провернуть. Плюс +7 909 955 103.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: С песней этой «Я» есть в ней какая-то алхимия. Ой, время идет, она всегда свежа и прекрасна. Спасибо Юрию Антонову. Есть сообщение, которое пришло из города Североуральск. Передаю привет самым лучшим мужчинам, Антону и Константину. Пусть работа спорится и все задуманное получится. Всем хорошего дня, жена и мамочка Таня написала сообщение. У нас сейчас небольшая пауза, после которой, друзья, обещаю вам одну из самых пронзительных песен от Михаила Круга, вопрошающего Сергея Трофимова, ну и кое-что бодрящее от Стаса Михайлова.
1: Реклама. Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынуть. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Если боишься, не делай. Но если уж начал, не бойся. Радио «Шансон».
2: Дорога тебе булочка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале.

сей подарок виртуальный близким преподнес. Привет моей наилюбимейшей жене Иринке Люляевой, свояченице Людмиле и, конечно же, моему любимому коллективу, администраторам Леночкам, Катюшке, Маринке, Юленьке и дорогой Светланке, лучшему директору на свете Анечке Владимировне и отдельный привет тете Оле, город Октябрьск, Самарская область. Спасибо вам. После Стаса Михайлова у нас Миролюбова, ну а совсем скоро Алекс Слим на радио «Шансон». Дорогие друзья, не пропускайте.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Розыгрыши 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси

0: любить не любя.
1: Ты привычка моя навсегда,
0: а время уходит.

После воронежского дуэта Елены Касьяновой и Алексея Брянцева на связи Улан-Удэ. Огромный привет моей любимой мамочке Галине Васильевне Шунгиной и самому замечательному мужчине на свете, ветерану СВО Куклину Сергею. Ваша Танюшка написала. Далее привет в город Гурьевск Кемеровской области моему любимому Андрею Денисову. Сообщение подписала Жанна. Привет нашим друзьям Марине и Евгению Коревым из Калуги. Мы дружим уже почти 30 лет. Только самое лучшее пожелание. Таких друзей можно желать всем. Наталья и Валерий, город Калуга. Спасибо. А у нас в поселке Алан был субботник. Теперь каждый на своей территории поставьте песню, чтобы хватило сил на уборку, Наталья из Татарстана. У нас все песни энергоемкие. Прямо сейчас Максим Олейников, а скоро программа «Только для вас».

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости «Ивановой Дарьи» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия оказалась лидером среди стран большой двадцатки по самому низкому уровню безработицы. Как пишет РИА Новости, в конце марта этот показатель составил 2,2%. Такие же значения были зафиксированы в конце 2025 года, что стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. На втором месте расположилась Мексика с уровнем безработицы в 2,4%. Третье место разделили Япония и Южная Корея. В тройку стран с самыми высокими показателями безработицы вошли Турция, Франция и ЮАР. В московском Дептрансе напомнили о том, что аренда электросамокатов и электровелосипедов возможна только после прохождения верификации через МОС-ID на портале mos.ru. Ведомстве призвали пользователей СИМ быть вежливыми на дороге и соблюдать правила проезда. Например, пользоваться велодорожками и спешиваться при прохождении пешеходных переходов. Также перед ездой важно надевать защитную экипировку со световозвращающими элементами, а во время самой поездки не перевозить пассажиров. Особенный акцент в Дептрансе сделали на запрете управления велосипедом и самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Синоптики прогнозируют похолодание в Москве перед Днем Победы. Как рассказал арти руководитель прогностического центра метео Александр Шувалов, столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов. 7 и 8 мая возможны небольшие осадки. При этом самым теплым днем на следующей неделе станет 6 мая. Температура поднимется до 24 градусов. Метеорологическое лето придет в московский регион после 26 мая. Температура воздуха перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Синоптики напомнили, что апрель в столице стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдения. Осадков выпало 270% от месячной нормы. Сейчас, по данным Яндекс.Погоды, в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам.
2: Говорит и показывает радио «Шансон». Дамы и господа, программа только для вас. Дневная ее сессия в эфирной студии Роман Шахов. Итак, у нас продолжаются выходные. У вас, возможно, какие-то личные праздники. Все должны узнать об этих вехах в вашей жизни. Плюс 7-909-955-1030. Есть у нас СМС, есть у нас мессенджер Макс. Сообщение подписывайте, указывайте, где и в каком городе вы слушаете радио «Шансон» и чем занимаетесь в эти замечательные весенние денечки. Несколько слов о тех праздниках, которые у нас есть. Всемирный день тунца сегодня отмечается. Вот, если любите тунца, да, в салатике или как-то еще, то вот знаете. Международный день Гарри Поттера, любителям литературы. Привет. Международный день ничего не делания. Вот сегодня можно его отметить на полную катушку. Также нынче день рождения автора-исполнителя Евгения Росса. Его песни украшают жанровую музыку уже много лет, несколько даже десятилетий. Пожелаем Жене крепчайшего здоровья, пожелаем вдохновения, счастья и новых замечательных музыкальных произведений. Прямо сейчас мы послушаем новорожденного в компании Алены Петровской «Донская Брава».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для...
6: Она самая. Программа продолжается. Здравствуйте, лучшее радио. С праздником вас. Всего доброго. Отдыхаем, радуемся жизни, пьем напитки. Цветение моральника наблюдаем. С удовольствием приглашаю всех. Евгений написал, фотографии выложил. Огромное спасибо. Хорошего вам досуга. Привет из Симферополя. И с днем рождения нашу бабушку Лидию Николаевну. Здоровья и всего наилучшего. Вот здесь не нашел подписи, но тем не менее надеюсь, что Лидия Николаевна в нашей компании сейчас. Принимайте поздравления. Всех поздравляю с майскими праздниками, особенно балаковцев, которые работают в Москве, в Люберцах. От Константина пришло сообщение. Далее на связи Никита из Краснодарского края, города Гулькевичи. Мы сегодня поздравляем нашу родственницу из города Москвы, Головчину Наталью Анатольевну, с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, успехов во всем, семейного благополучия и исполнения желаний, а также долгих лет. К поздравлению присоединяются свекровь Тамара Витальевна

Головчина, муж Олег и семья Грицаенко, Владимир, Наталья и Никита. А также поздравляем еще одну родственницу из Ростова-на-Дону, Наталью Геннадьевну, с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения всех желаний, долгих лет жизни. К поздравлению присоединяется семья Лапанских. Мама Людмила, папа Геннадий, брат Андрей и семья Грицаенко, Владимир, Наталья и Никита. Поставьте, пожалуйста, песню «Дарите женщинам цветы». Ну, как тут можно отказать? Нет, конечно, милые дамы, прибавляйте громкость радиоприемников прямо сейчас. Вот он, подарок.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: А вопросы в долг я займу.

дорогие друзья. Программа только для вас на радио Шансон. Из Кузбасса привет для Марины. Поздравляем вас с праздником весны. Рады будем услышать для Марины Лиходиевской песню. Я думаю, что если в этом часе не успеем, то в ближайшие часы Евгений Григорьев точно появится здесь, в радиоэфире. Привет своим мужу и сыну, которые в настоящее время готовят площадку под бассейн в деревне Василькова Нижегородской области и слушают радио Шансон. А я в это время пытаюсь разжечь огонь под казаном. Будет плов. Передайте, пожалуйста, им привет, Сергею и Амету от меня. Меня зовут Лиля. Передаю привет, и пусть все задуманное у вас непременно получится. Я сегодня на работе, но, несмотря на это обстоятельство, настроение праздничное, так как слушаю шансон громко. Всем добра и мира, любимому Ростову. Отдельный привет от Ксюши. Вам тоже привет от шансона. Привет из солнечного Гурьевска, Калининградской области, всем работникам КСК Плюс, Дмитрию Андрею Петровичу, генеральному директору Сергею Константиновичу. Пожелать хочу всем благ, всех благ, больше денежных бумаг, пишет Раду. Спасибо, пусть так все и происходит. Очень прошу поздравить моего сына Сергея, это уже следующее сообщение, со всеми майскими праздниками, и поставьте для него душевную песню в исполнении Владимира Ждамирова «Купола, вы мои купола», если можно, в программе «Только для вас». С огромной любовью к шансону, с уважением к вам, Людмила Тимофеевна. Песню мы поставим, я напомню, друзья, плюс 7-909-955-1030, свои сообщения не забывайте подписывать, указывайте, в каком городе вы сейчас слушаете или смотрите эфир радио «Шансон». Прямо сейчас Владимир Ждамиров.

Спасибо землянам. Далее ваши сообщения, которые приходят в программу только для вас. Хочу поздравить город Вольск и свою любимую жену Олечку Платову с праздниками, доченьку Верочку и друзей Виктора и Наталью. Желаю всем счастья, здоровья и удачи в жизни. Сообщение пришло от Ивана. Добрый день, радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Ларину Викторию. Пускай каждый день будет окутан теплом, благополучием, успехом, надеждой и позитивом. Счастья, вдохновения, любви и нежности. Семья Лапицких подписали это сообщение. Привет передайте Андрею Подгора из Воронежа. Мы сегодня жарим шашлык и ничего не делаем. Вчера в духовке запекали тунца, Надежда написала. Вот действительно люди отмечают актуальные праздники. Привет, добрый вечер из Перми. Поздравляем всех с первомайскими праздниками. Кто отдыхает, отличного отдыха. Тем, кто трудится, я в их числе, хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении группы «Сентябрь». Красивая, какая ты красивая. Песня замечательная, действительно, я думаю, что мы ее послушаем. Вот только не обнаружил я вашей подписи. На всякий случай рекомендую подписывать сообщение. Здравствуйте, любимая радио «Шансон». А я все майские праздники работаю, так что мне никакого шашлыка не светит. Поставьте для меня песню «Алла из Кронштадта». Алла, многие работают, держитесь, многие. А привет, радио «Шансон». Передайте привет моему любимому мужу Алексею Люляеву, дорогой любимой сестренке Людмиле от Ирины, город Октябрьск. Слышали мы уже сегодня этот город. Большой вам привет, очень приятно, что вы в нашей компании. А привет Елене Васильевне Преображенской, люблю тебя. Поставьте песню от Барышникова Сергея Ивановича. Что касается песни, друзья, группа «Сентябрь» прямо сейчас. Поехали!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Огромное спасибо Жене. Поздравляем с тем, что он лауреат всенародной премии «Шансон года 2026». Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравляю всех с майскими праздниками. Желаю вам всего наилучшего. Передайте привет всему ТСМУ и всем водителям, кто в пути. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Евгения Григорьева «Играет Досен». Спасибо, радио «Шансон», за хорошее настроение. От Алексея пришло послание. Надеюсь, что все услышали. Здравствуйте, любимое радио. Всех своих родных Крюченковых из города Кимры и Воронежа поздравляю с первомайскими праздниками, а также своего друга Иванова Евгения с прошедшим днем рождения. Всем желаю, чтобы работа радовала, в семье и стране был мир и, конечно же, любви. Передайте, пожалуйста, песню. С уважением, Антонина, ваша постоянная слушательница. Добрый день, радио «Шансон». Передайте привет, пожалуйста, моей любимой девушке Ольге из города Мытищи. Пускай не грустит и знает, что я с ней рядом, что бы ни случилось. Ваш поклонник и постоянный слушатель Олег из города Королева. Очень надеюсь, Ольга, что вы сейчас поблизости. Все так и будет. Далее, что есть у нас из сообщений? Давайте посмотрим, почитаем те послания, которые вот вы пишете и подчасти даже подписываете. Добрый день, любимое радио. Прошу передать привет семье Хребковых, Михаилу, Анатолию и самому маленькому члену нашей семьи Викуле. Мы сейчас на даче, готовимся к сезону, отмечаем праздники. Если можно, поставить Викуле песню «Матушка, земля» от тетушки Натальи. Вот так написано. Мы сделаем это. Песня называется «Матушка». Татьяна Куртукова ее готовится исполнять. Друзья, понимаю, что не все смогу ваши сообщения прочитать, но буду стараться в следующем часе в рамках мобильных выходных. Но понимаю, что еще вернусь, так что надолго не прощаюсь, а пока музыка.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

заслуженный артист России Александр Маршал и песня «Эти даты» на стихи Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. Друзья, есть сообщение, которое звучит следующим образом. Здравствуйте, с праздниками вас, дорогое радио. Привет из солнечного Санкт-Петербурга. У нас 21. Привет в Энгельс, Саратов, Аркадак и всем друзьям и родным. Другу Пашке, герою, крепкого здоровья и восстановления после ранения. Синицына любовь написала, попросила песню в исполнении Александра Маршала. Песня прозвучала. Пашка, я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Мы вот всей страной вам этого желаем. Здоровья и восстановления. Несколько еще сообщений успею прочитать. Вы уж простите, но время остановить я не в силах. Хотя, конечно, стараюсь изо всех сил. Итак, вот такое сообщение. В общем-то, радостного толком. Хотя, по-моему, подписи нет. Добрый день. А нет, есть. Меня зовут Лида. Я очень хочу передать привет своему родному, любимому мужу Коле и поздравить его с приобретением квадроцикла. Конечно, погода в Гулькевичи сейчас не радует, но я очень надеюсь, что дождь закончится, и ты его испробуешь. Люблю тебя, родной. На этом что хочу сказать, что программа только для вас заканчивается, друзья, но в следующем часе мы с вами плавно перетекаем в мобильные выходные, где песни я пообещать вам не смогу, нет у меня такого морального диджейского права, но что касается сообщений ваших, это уж не извольте беспокоиться, зачитывать буду. Скоро вернусь. Дождитесь.

0: Здравствуй.
1: Привет.
2: Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама. Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

19:00 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет длиться 3 года, до 1 сентября 2029. Эксперимент позволит аптечным организациям продавать лекарства через мобильные пункты в населенных пунктах без стационарных аптек с соблюдением строгих требований к транспорту. Отдельная кабина водителя, автономное оборудование для хранения препаратов, которые обеспечат защиту от осадков и температурных колебаний. Участвовать в эксперименте могут все регионы, кроме городов федерального значения. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Он позволяет водителям заправлять автомобиль, не выходя из салона. По информации РИА Новости, покупатель может оплатить бензин по QR-коду, и робот самостоятельно зальет бензин в автомобиль. Процесс полностью автоматизирован, включая возврат заправочного пистолета. Устройство оснащено 3 камерами с искусственным интеллектом, которые определяют расположение бака, откручивают крышку и вставляют пистолет. Робот-заправщик работает с автомобилями любых марок при условии правостороннего расположения бака. Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае. Наши спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. 2-е место заняла сборная КНР, 3-е – команда Италии. Как передает ТАСС, накануне российские спортсменки получили на соревнованиях 2 серебряные медали. Синхронистки выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань стоит 10.96. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Спасибо, Александр Витальевич, дорогой, будь храним счастливую судьбой. Александр Маршал открыл новый час на майском шансоне. Отдельный привет тем, кто нас смотрит и не пропустил волшебный клип с участием народного артиста РСФСР Александра Михайлова и актрисы Марины Костиной. Смотрите эфир шансона на сайте радио Шансон.ру, в соцсетях и мобильном приложении. А в 21:35, друзья, все смотрим на Первом канале телеверсию шансона года 2026, категория 12+. Здравствуйте, в студии Роман Шахов. Скоро у нас для вас Анатолий Полотно и Федя Карманов, участники фестиваля «Бархатный шансон 2026». Дуэт Евгения Кемеровского и Таисии Повалий, что украсил шансон года 2026. Но прежде потанцуем. Хозяйка своей судьбы и многих сердец. Любовь Успенская. Музыки много. Шансон один.
1: Я хозяйка своей судьбы и пророчества не боюсь.

тебя сегодня, отлично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Анатолий Болотной, Федя Карманов только что в эфире. Валентина на связи из Москвы. Привет своему любимому мужу Дмитрию. Большой привет, огромное спасибо за то, что сегодня согласился помочь мне в моей сдельной работе. Сидим, лепим календарики на будущий год. Люблю тебя, мой родной человек. Хочу пожелать всем прекрасного настроения и всех с праздником весны и труда. У нас сейчас небольшая пауза, ну а потом вернемся к музыке.
1: Реклама.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
4: Срок 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на avroramoll.ru/18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
5: Если мне

Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

пролетает. Ох, как бойко. Жизнь вокруг и всадник лих. И у Кольки тоже койка. И стол привинчен на двоих. Нам решетку дождик мочит. Он поет, а я бренчу. Он в тюрьме сидеть не хочет. И я тоже не хочу.

очень друг друга не понимаем. В сердцах говорим, как хочешь, а нам в ответ, как знаешь. И мы закрываем окна.

ночи. Вдогонку летит, как знаешь. Ну что ж, тогда как хочешь. Расходимся некрасиво.

0: все остальное не важно.
1: Весной так хочется влюбиться, но жена будет против. Радио «Шансон».

Играет и поет Михаил Бублик. Здравствуйте, радио Шансон. Поздравляем вас с майскими праздниками. Прошу вас передать привет в Кузбасс, в город Анжеро-Судженск. Всем жителям города и Кузбасса поздравляю с майскими праздниками. От Андрея сообщение. Сергей Петрович на связи. У моей жены Ирины Юрьевны нынче день рождения. Пожалуйста, поздравьте. А на даче очень хорошо. Ой, друзья, как проходят ваши выходные? Мобильные выходные на шансоне продолжаются. Плюс 7-909-955-103-0. Сообщения, будьте любезны, подписывайте. Продолжим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и Гинка Белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Внимание, вопрос.
6: Есть дела интересные?
7: Все сложно.
8: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но
7: надежно.
6: Я вам столько дел раскрыл.
9: Что за девушка?
7: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
6: Я не такая.
7: Новые серии.
9: Звучит многообещающе.
7: В субботу в 18:25.
9: А мотив?
7: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
7: На канале ТВ-центр.
6: Женщины его тоже любят.
11: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

значит, ярче солнце стал. Михаил Бурляш только что на шансоне. На связи Александр из Питера. Под вашу музыку собираюсь на концерт Афины в Санкт-Петербурге. После шансона года не хочется останавливаться. Привет всем радиослушателям. И еще одно сообщение из северной столицы. Опять же, Александр на связи. Привет нашей команде ППСК, особенно Константину и его жене Дарине. Большой привет от шансона. Прямо сейчас Михаил Задорин.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких — это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Оставьте заявку на сайте Радио Шансон или напишите сообщение в WhatsApp или Viber. Только для вас. Днем, вечером и ночью на Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности после уведомления системы мониторинга. В случае продажи таких товаров индивидуальному предпринимателю грозит штраф 10 тысяч рублей за каждую единицу, а юрлицу 20 тысяч рублей за единицу. Закон вступает в силу 1 сентября текущего года. Документ также вводит штрафы за продажу табачных изделий, электронных сигарет и вейпов по ценам ниже или выше установленных после уведомления системы. В Госдуме напомнили, что владельцам небольших хозяйственных построек, чья площадь не превышает 50 квадратных метров, не надо платить налог на имущество. Как пояснил депутат Дмитрий Свищев, государство предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров, и налог на имущество начисляется только на оставшуюся часть. Парламентарий добавил, что пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий освобождаются от земельного налога за 6 соток. Если участок больше, то налог платится только за площадь сверх 6 соток. Петербург обошел Москву по доступности арендного жилья в майские праздники. Северная столица вошла в число наиболее выгодных направлений для весенних поездок. За аренду жилья в эти майские праздники в городе на Неве в среднем берут по 5,5 тысяч рублей. Аналогичные цены в Кисловодске и Ярославле. В Москве арендные ставки для туристов оказались немного выше – 5 800. Среди городов с самым дорогим арендным жильем в майские праздники названы Казань – 7 600 и Нижний Новгород – 6 800. Как сообщает ТАСС, средняя стоимость аренды в праздничные выходные за год выросла на 7% и достигла 5 400 рублей за сутки. При этом цены на жилье в первые майские праздники оказались на 12% выше, чем во вторые. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

розовых шипов судьбы не будет и в помине тут. Виктор Королёв открыл новый час на весеннем шансоне. Друзья, в 21 час 35 минут на Первом канале смотрим телеверсию премии «Шансон года 2026», где маэстро блистал. Категория 12+. Начало шестого в столице, у микрофона Роман Шахов. Хорошего настроения вам пожелаю. Туся на связи. Спонтанно собрались с подружкой. Жарим шашлыки в московском дворе. Отдыхаем от души. Праздники удались. Всем любителям шансона привет. Что касается шансона, впереди у нас пульс отношений с Зарой, ритмичный трек от Владимира Ждамирова, а без промедлений легендарный дуэт Вика Цыганова, Михаил Круг. Приходите в мой дом.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

Миксует классно явь и сон, чарующая Зара на радио Шансон. А следующим мгновением займусь я сообщением. Пишу вам из Ракитянского района Белгородской области. Передайте приветик моему любимому мужу Ивану Шаповалову. Спасибо за клумбу, которую сделала для меня твоя жена Ангелинка. Я надеюсь, что вы в нашей компании, дорогой Иван. Сейчас, друзья, небольшая пауза, после которой у нас шансон для души и сабвуфера от Бумера, сказочная история «Рады рай» и диетический лесоповал по рецепту Михаила Танича и Александра Добронравова.

Стас Волков и лесоповал Михаила Танича только что в эфире. На шансоне года 2026 лесоповал признали лучшей группой. Поздравляем музыкантов. И, конечно, Лид Николаевну Козлову, художественного руководителя коллектива. Не за горами Михаил Шплотинский с песней, что украсила 25-ю церемонию награждения премии жанра. Но прежде, друзья, Григорий Ляпс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, я это тебе докажу. Я с тобою останусь когда-то.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Люблю грозу в начале мая, но только если снег растаял. Весна на радио «Шансон».

0: соскучился. Жена.
1: С улыбкой доброй слушает его страна. Сергей Куренков только что в эфире, а в октябре на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Подробности на сайте радиостанции, категория 12+. На этом положительном моменте откланяюсь. Скоро в эфире появится Юлия Степанова. До завтра. Хорошего настроения. Роман Шахов, радио «Шансон».

0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание и горной зоны на Алтае. Сейчас в России есть 4 горные зоны, куда входят Янтарная в Калининградской области, Сибирская Монета, в Алтайском крае Красная Поляна, в Краснодарском крае и Приморье, в Приморском крае. И горная зона Золотой берег в Крыму находится в стадии строительства. Согласно документу, Республика Алтай вносится в этот список, поскольку она имеет такой же туристический потенциал. Закон начнет действовать через 10 дней. Как сообщает портал «Москва-24», о планах властей создать игорную зону в республике стало известно еще в прошлом году. Отмечалось, что Алтай приобретает все больше популярность среди туристов, поэтому игорная зона станет дополнительным стимулом для развития региона. В России в рамках программы субсидирования процентной ставки на строительство гостиниц реализуются проекты почти на 2 триллиона рублей. Они позволят создать более 78 тысяч новых гостиничных номеров. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мера направлена на решение проблемы высокого спроса на размещение и стимуляцию развития туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что туризм затрагивает свыше 50 отраслей экономики, от транспорта до дорожного строительства, что, например, влияет на стоимость поездок. Введение безвизового режима между Россией и КНР вызвало интерес у россиян к китайскому языку. Трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос на 50%, а продажи самоучителей на маркетплейсах на 60%. Как сообщает портал «Москва-24», в топе товаров оказались прописи и рабочие тетради для начинающих, а также учебники для детей, разговорники и прописи по китайской каллиграфии. Всего с начала года на материалы для изучения китайского языка было потрачено на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также россияне стали больше интересоваться историей, культурой и традициями Китая, самостоятельно планировать путешествия и бронировать готовые туры, читать советы и рекомендации других туристов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Если вы хотите, чтобы кроме старых фотокарточек остались еще какие-то живые впечатления от приятных встреч, вы можете украсить свою, да и нашу жизнь своими сообщениями в мобильные выходные на радио Шансон. Например, Настя, ты супер, спасибо за гостеприимство на даче, твои преображения и рулетики из ветчины шикарны, с праздником, сообщение от Ди. Ну что ж, я думаю, что будут и другие послания, которые прозвучат в эфире радио Шансон. Алексей Петрухин продолжает наш эфир. Меня зовут Юлия Степанова, 18.07 в столице. Ну а номер, на который вы можете отправить ваши послания, +7 909 955 103 0.

0: В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану описать.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: Уверена, среди аудитории радио «Шансон» нашлись люди, которые подпевали Андрею Державину. 18:20, время столичное. Скоро в нашем радиоэфире споет Евгений Кемеровский. Евгений Кемеровский, Сергей Любавин и Любовь Успенская. Вам спасибо за компанию и спасибо за то, что проводите майские выходные вместе с любимой радиостанцией.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

«Девочку лета» пел Стас Михайлов на одной из церемоний вручения премии «Шансон года». А как это было в году 2026, 25 апреля, смотрите сегодня. Радио «Шансон» приглашает снова окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года» 2026. В этом году она была юбилейной, 25-я. И вот сегодня, 2 мая, Первый канал покажет телеверсию. Включайте и смотрите в 21:35. Выступление Ирины Круг и Никиты Осина тоже не пропустите. Для зрителей старше 12 лет. 21:35, Первый канал.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Огонек в эфире майского шансона. К вашим сообщениям, дорогие радиослушатели. Прошу поздравить Анциповича Александра от имени наших друзей из Голицына. Это семь Романенко, Осиповские, Богдановы. Александра поздравляют с юбилеем. Привет дружной компании Валерии, Семе, Наталье, Валентине, Диане, Ильшану. Второй день жарим шашлыки и танцуем под любимые песни любимого радио. Это написала Эммочка. Ну что ж, вполне майская программа. Молодцы. Дорогой шансон, огромный привет всему коллективу. Спасибо большое. И спасибо за лучшие песни. Сергей из Новочеркасска. Спасибо нашим самым лучшим слушателям на свете. Следующие ваши послания будут звучать уже в программе «Только для вас» в 9 вечера, куда я и вернусь. А следующие 2 часа у нас майский танцевальный «Эх, разгуляй». До скорой встречи!

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Власти Объединенных Арабских Эмиратов открыли воздушное пространство для полетов. Как сообщила пресс-служба управления гражданской авиации страны, ведомство продолжит мониторить ситуацию в режиме реального времени для обеспечения высочайшего уровня безопасности полетов. Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Иордании. Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По словам лидера партии «Справедливой России» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Однако для получения компенсации они должны сначала подключить газ за свои деньги, только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Радио «Шансоны» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Телеверсию юбилейной 25-й церемонии сегодня покажет Первый канал в 21 час 35 минут. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие другие. Включается Первый канал сегодня в 21:35 для лиц старше 12 лет. В Москве во вторник, 5 мая, ожидается первая майская гроза с кратковременным дождем. Как сообщили в гидрометцентре, порывы ветра при грозе могут усиливаться до 15 метров в секунду. Однако, несмотря на осадки, в столице сохранится теплая погода, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 14. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Красивые слова популярнейшей советской песни «Москва майская» неслись в эфире всего Советского Союза, и как много в них было энтузиазма, жизни, устремленности в будущее и, конечно, весны и предвкушения счастья. И даже тогда, в очень серьезной с точки зрения идеологического контроля время, надо было быть страшным занудой, чтобы вспомнить о том, что 1 мая – это день солидарности в памяти демонстрации рабочих на площади Хаймаркет в Чикаго. Они вышли на улицу 4 мая 1886 года против полицейской жестокости. Обернулось все стычками с полицией, перестрелками, взрывами бомб, гибелью и ранениями десятков людей с обеих сторон. Такой вот печальный повод для праздника, о котором, конечно, вспоминать было как-то странно. Потому что весна, потому что радостно на душе. День уходит, и прохлада освежает и бодрит. Отдохнувший от парада город праздничный гудит. Вот когда встречаться парам говорливо и жива, по садам и по бульварам растекается Москва. Хороший, в общем-то, праздник. Впрочем, есть люди, которым сегодня хочется именно 1 мая грузануть нас своим нудным бубнежом про солидарность и борьбу пролетариев всего мира за трудовые права. Остались еще такие, мягко говоря, экспонаты.
2: Дорогие друзья, уважаемые мои товарищи, сегодня 1 мая приобретает действительно свои первые очертания. Речь не идет о красных шариках. Речь сегодня идет о том, что простой труженик должен бороться за свое рабочее место, за мир, за достойную жизнь в этом мире. Во имя созидания, во имя дружбы и братства. Ура!
3: Ура!
2: Ура!
3: Ура!
2: Ура!
1: Это выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Смысла в его словах особого нет, как и в любых ритуальных заклинаниях. Сегодня днем с огнем не найдешь работящего человека, которому нужны Зюганов и его КПРФ. Если возникает проблема на работе, с начальством, куда разумнее пойти, в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру? Толку будет больше, чем от человека, которому так хочется угробить своим занудством прекрасный весенний праздник. Ну и к лешему. С 1 мая вас, дорогие друзья!
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутилась, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет.

ночи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду.

провозил, был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно, матрешка, будет все не так.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, доску свой и тоже пьешь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: с тобой не двужильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: А сидим-то мы,
2: кто за что?

играл цыганка на крэп, сербияночку на свой лад. Затянуть тужей рельс пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой.

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
2: Обожгла

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет длиться 3 года, до 1 сентября 2029. Эксперимент позволит аптечным организациям продавать лекарства через мобильные пункты в населенных пунктах без стационарных аптек с соблюдением строгих требований к транспорту. Отдельная кабина водителя, автономное оборудование для хранения препаратов, которое обеспечит защиту от осадков и температурных колебаний. Участвовать в эксперименте могут все регионы, кроме городов федерального значения. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Он позволяет водителям заправлять автомобиль, не выходя из салона. По информации РИА Новости, покупатель может оплатить бензин по QR-коду, и робот самостоятельно зальет бензин в автомобиль. Процесс полностью автоматизирован, включая возврат заправочного пистолета. Устройство оснащено 3 камерами с искусственным интеллектом, которые определяют расположение бака, откручивают крышку и вставляют пистолет. Робот-заправщик работает с автомобилями любых марок при условии правостороннего расположения бака. Синоптики прогнозируют похолодание в Москве перед Днем Победы. Как рассказал РТ руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов. 7 и 8 мая возможны небольшие осадки. При этом самым теплым днем на следующей неделе станет 6 мая. Температура поднимется до 24 градусов. Метеорологическое лето придет в московский регион после 26 мая. Температура воздуха перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Синоптики напомнили, что апрель в столице стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдения. Осадков выпало 270% от месячной нормы. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань стоит 10.96. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курьев.

0: Реклама. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Посмотри.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

0: Реклама. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Вечер добрый, дорогие радиослушатели. Что ж, 2 мая, полет нормальный. Судя по сообщениям, в мобильные выходные многие разъехались по дачам и там, знаете, радуются наступающему теплу. Да, в столице, по крайней мере, становится все теплее и теплее. И это приятно, это долгожданно. Мы радуемся этому тоже. В студии Юлия Степанова. Приглашаю вас в программу «Только для вас». Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Пишите нам, пожалуйста, СМС-сообщение, присылайте послание в мессенджер Макс, в любые доступные мессенджеры. Огромная только к вам просьба. Оставляйте свою подпись и, конечно, имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете, прямо в самом сообщении. Да, написали сообщение, подпишитесь, пожалуйста. Ну что ж, поехали!

0: И ждем ваше сообщение в программу «Только для вас». Любови Успенской, спасибо за песню. Поздравьте, пожалуйста, Игоря Худякова из города Иваново с днем рождения. Люблю его безумно. Аленке и Грише привет передает любовь. Передаю привет любимой Яночке. Желаю удачной новой недели. Целую, Коля. Пишет вам Ангелинка, Ракитянский район. Прошу передать моему мужу Ивану и нашим друзьям Виталику, Настюшке, Танюшке и Мишане большой привет. Плюс 7-909-955-103-0. Не забывайте о подписи. Добро пожаловать. Шансон. А мы с дочерью Екатериной Ведничук и всеми, кто нам дорог, отдыхаем на даче. Беседуем, вспоминаем лучшие времена и передаем привет друзьям Карине и Славе Ольховик, Лиле, Антону Токаревым. Поставьте нам хорошую песню. Танцуют все. Мир, май, труд. Ура!
1: Старые песни, хиповые сны, незаживший след бетлов, портвейна и весны. Все, что мы любили, живо в той паре, там, где мы застыли.

много не бывает. Евгений Маргулис в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7 909 955 103 и 0. Наш номер. Пожалуйста, не забывайте про имена своих близких и сами подписывайтесь в самом сообщении. Коротко, но с любовью. С легким паром. Моя Марусечка. Андрей. Передаю привет мужу Пашке, однокласснику Сашке Шарапову. С праздником, дорогие мужчины. Спасибо за хорошую компанию. Шашлыки удались. Радуется Ольга. Шансон, огромный привет моим любимым и родным, брату Вячеславу, родителям, мужу Андрею и Арине. Отдыхаем в Пустошке. Всех с праздником. Оля, город Санкт-Петербург. Следующее послание. Привет, Шансон. Передайте привет Володьке. Скучаю, люблю. Скорее бы увидеть тебя дома от Инески. Отдыхаем на даче, сидим у костра. По-семейному слушаем любимое радио «Шансон». Привет семье Волковых. И поставьте, пожалуйста, для нас песню Михаила Круга «Девочка Пай». Написала Крис. Ну, да, действительно, не разрушать же такую душевную атмосферу. Для вас Михаил Круг на радио «Шансон».

Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе поездки, получение на aurora.ru/18+.
6: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Александр Левшин в программе «Только для вас». Не бросаясь в крайности, продолжаем программу «Только для вас». Время еще есть, написать успеете. Наш номер плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, не забудьте подписаться прямо в сообщении. И, конечно, напишите, кому предназначено ваш привет, поздравление или признание. Все, что хотите. Привет, любимое радио, всех с майскими праздниками. А у меня жену занесли на доску почета. Хочу поздравить ее с этим значимым событием. Всех-всех с праздником мирного неба и всех благ. А жену зовут Даша, любимую жену, значит, зовут Даша. Сообщение от Сокола. Ну, я надеюсь, что на доску почета занесли только Дашину прекрасную фотографию. Сама любимая Даша осталась с вами и будет радовать вас, вот, а своей красотой, значит, еще и население, вися на доске. Шансон, поздравляю с днем рождения мою новую знакомую Настю, желаю ей хорошего настроения. Даниил, город Петрозаводск. Шансон, передайте теплый привет Светлане Игнаткиной, Михеевой Людмиле, Валерон. Пожалуйста, передайте привет любимому Максиму Степочкину, который сейчас работает на вахте в Якутии. Он промышленный альпинист. Люблю, жду, Лена, Москва.

Михаил Шуфутинский, Маша Вебер на радио «Шансон» в программе «Только для вас». А, кстати говоря, в эти минуты начинается телеверсия «Шансона года 2026» на Первом канале для зрителей старше 12 лет. Включайте. Доброго вечера, «Шансон». Поздравьте с майскими праздниками моих родственников из Нижнего Новгорода и из Ульяновска. Денис Макаров из города Ульяновска. «Шансон», поздравляем всех с праздником. Мы на даче, шашлык, игры, значит, в игру «Кто я?». Дети довольны, слушаем «Шансон» Бакшеева от Натальи.

Знаменитые «Темные ночи» версия Андрея Державина в программе «Только для вас». Песня времен Великой Отечественной. Доброго вечера, особенно тем, кто сегодня работал и кто сегодня один. Давайте немножко погрустим, Женька, город Тверь. Плюс 7-909-955-103-0, так сказать, последний шанс попасть в программу «Только для вас». Пишите поскорее, не забывайте о подписи. Поздравления для лучших друзей Вани и Жени из Ельца. Это мои лучшие друзья, пишет Дима. Ваня, Женя, всего вам самого доброго. С днем весенних акварелей, всегда ваши Света и Сергей из Красноярска. Здравствуйте, всех с маем, пусть все будут счастливы и здоровы, а еще моя дочь Алька и мамуля. Мамуля, как мне хорошо рядом с тобой, но завтра надо ехать, люблю тебя, ты лучшая, Аленка Туапсе.

Настоящие глубокие чувства, как правило, не бывают слишком громкими. Они не требуют воплей и битья кулаком в грудь, ну и так далее, вы понимаете. Сергей Коржуков спел нам песню на стихи Михаила Танича. Кстати, ранее про балалайку тоже наш дорогой Михаил Исаевич Танич. Вот такой разнообразный шансон. А здесь программа по заявкам только для вас завершается. Следующая завтра в 3 часа дня. И в 9 вечера тоже обязательно будет. Тепла, уюта, мира вашим домам, дорогие радиослушатели. Спасибо большое за то, что принимали участие в программе. Спасибо за то, что вы с нами. Так держать. Услышимся в следующем часе.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: Реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
3: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Крестик надену, перекрещусь я.

Маруся, эх, была не была. Если б ты знала, знала, родная, как же мне ты нужна. Если б ты знала, знала, родная,

со мной. Ты уехала, если все было игрой. Что ж, не весел я, крестик надену, перекрещусь я. Ах, гулять так гулять, крестик надену, перекрещусь я. Будет что вспоминать, крестик надену, перекрещусь я. Эх, была не была, если б ты знала, знала, родная, родная.

дом. А у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прятки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья —

одну единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном, тот, что тишиной кричит, мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, ни истолочь, что между нами было ночью в одну единицу.

ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья —

0: одну единственную ночь.
1: Многих артистов, которые споют нам в этом часе, вы прямо сейчас можете видеть на Первом канале в телеверсии «Шансона года 2026». Это была юбилейная церемония вручения премии, очень интересная, очень зрелищная. Включайте, смотрите, если, конечно, вам больше 12 лет. Александр Новиков, лауреат премии, только что Евгений Кемеровский, лауреат премии, многократные в эфире «Радио Шансон». Так, у нас с вами вот какая история. Некоторые не успели в программу только для вас, поэтому сделаем вид, что мобильные выходные продолжаются. «Шансон» пишет вам ваш преданный слушатель и добрый друг Анатолий Копатыч. Спешу поздравить своего дорогого друга и кума Михаила Андреевича с днем рождения. От всей души желаю ему стойкости духа, любви и здоровья. Михаил Андреевич, многое лето, многое и радостное. С праздником. «Шансон», поздравьте Пономарева Романа с днем рождения. У него сегодня юбилей, 10 лет, круглая дата. Всего ему доброго, успехов на жизненном пути. И всем гостям большой привет передает Владимир. 22:06 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: за него решил.
1: Чтобы увидеть и услышать любимых шансонье, включайте прямо сейчас первый. Там идет телеверсия шансона года 2026. Лауреата премии Валерий Курас, Стас Михайлов, Чепик, Ирина Круг будут петь нам в этом часе, и другие наши любимые артисты тоже. Кстати, Сергей Трофимов так вскользь вспомнит про пролетарии всех стран. Майские праздники же все-таки.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

каждый до боли знаком. Мысли немного тревожные, вновь без хозяина дом.

Ну а тем, кто держит путь еще и под песни «Радио Шансон», наш огромный теплый привет. Кстати говоря, доброго пути и всем, кто собирается отправиться на фестиваль «Бархатный шансон». Правда, до октября еще далеко, но это только так кажется. С 24 по 30 октября «Бархатный шансон» с участием наших любимых артистов пройдет в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете. Подумайте, а то, может, соберетесь. Даже Михаил Шуфутинский с нами. Для лиц старше 12 лет. Здесь прощаюсь с вами до завтра. Юлия Степанова, радио «Шансон». Пока-пока.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

могу я ни дня, если все без воды умирает. Жизнь без карт — это смерть для меня. Я картежный.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучает.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орел. На календаре висит суббота, значит, по закону.

тот, кто помнит, он, конечно, скажет. На работу звал гудком завод, и на окнах тех пятиэтажек занавесок пестрый хоровод. Знали всех соседей по подъезду, и за хлебом бегали гурьбой.

пшеницы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись на...

прикоснись до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, ту

0: офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Нагадала мне цыганка, жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

надежды, где радость дарила весна. Нам время сменило одежды, а ты все так нежно ждала.

кто нас не предавал, а еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.